0: Есть мир 3.
1: Есть мир 3, братяшка.
0: Предварительное, промежуточное. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации.
3: You're listening to Sunshine Radio.